0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4. Радио Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: Patra FM. Patra FM. Катра ФМ.
1: 21 часа.
0: Катра ФМ.
2: Клуб. Клуб Тайм.
3: Real House Music.
2: Клуб Тайм Радио Шоу.
3: Patra B and Max Live Mix.

0: Катра FM. Катра FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.